0: QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX-QX- New York, an iHeartRadio station, guaranteed human. The home of the Jets. Q104.3, New York's rock station.
1: Following the events of September 11th, 2001, we knew our lives would never be the same. We vowed to never forget, and we never will. Today, let's all take a moment to reflect and remember.